0: Очень много информации, и очень важно, чтобы мы говорили об этом. Евангелие – это тот же корень, это то же самое слово – благовестие. Это то, что самое важное.
1: Христос воскрес!
2: Воистину воскрес!
1: Приветственный гимн исполнит хор. –